0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून. ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯠꯇꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ, ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯥꯗꯣꯛꯁꯦ. ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ. ꯍꯜꯂꯣ, ꯊꯣꯡꯖꯨꯗꯒꯤ ꯕꯁꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯕꯁꯟꯇꯤ, ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯊꯧꯔꯝꯗ?
1: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯃꯦꯠꯂꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯕꯅꯦ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯦꯝ ꯅꯠꯇꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ.
0: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯤ. ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯦꯝ.
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯁꯤꯊꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯕꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯕꯁꯟꯇꯤ?
1: ꯏꯗꯦ ꯃꯦꯝ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯕꯁꯟꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ. ꯍꯣꯏ, ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅꯀꯣ. ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯒꯦ ꯕꯁꯟꯇꯤꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯃꯦꯝ, ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛ.
0: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯁꯦ. ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯥꯖꯕꯗ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯆꯥꯕꯤꯔꯦ ꯕꯁꯟꯇꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ? ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯃꯊꯦꯜꯅꯤꯅꯦꯀꯣ. ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯦꯜꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯦꯠꯄ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯇꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ? ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ. ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁꯥꯍꯧꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ. ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯉꯦ. ꯑꯁꯥꯕ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯕꯤꯈꯣ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. ꯍꯜꯂꯣ,
2: ꯒꯨꯗ ꯑꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
0: ꯒꯨꯗ ꯑꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯃꯦꯗꯥꯝ. ꯍꯣꯏ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯔꯕꯀꯣ. ꯑꯣꯃꯤꯇꯥ, ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ?
2: ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ. ꯑꯗꯣ ꯇꯩꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯁꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯤꯟ ꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯏꯁꯪ ꯁꯪꯗꯕ. ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯖꯩꯕꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯁꯦ.
0: ꯍꯣꯏ
2: ꯁꯟ ꯁꯖꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯜꯂꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯨꯛꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ. ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯅꯨ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯀꯛꯑꯒ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯨꯞꯄ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯗꯤꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅꯈꯤꯕ.
0: ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯊꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯉꯟꯇꯥ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣꯟ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯐꯤ ꯁꯥꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯩꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯃꯈꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ.
0: ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯃꯈꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯖꯕ.
0: ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯒꯟꯖꯕ, ꯊꯕꯛꯇꯁꯨ ꯂꯧ ꯊꯤꯖꯗꯕ, ꯑꯣꯃꯤꯇꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯩꯁꯤꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ.
2: ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯝꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕꯅ.
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤ ꯇꯥꯕꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯅ.
2: ཁང མིདམ ཡམ ནུངལ བ མ་དང་ག མུཐན ཆགེ
0: ཁོཡ ཁོཡ
2: ཨ་ཡི ཅེ མིདམ ཁོཡ ལউ ལོ ནར པ་དེ་གི ཁོཡ ཡེ བ ཁོ ཨ་ཡི ལউ ཏ་ ད་ བ་ཡི ཏ་ མུཏ
0: ཁོཡ
2: ཨ་ཡི ལউ ཤ་ མ་ མ་ ཁ་ཡ ཁ་ པ་ན ཟ་ བ་ ནེ ཨ་ཏ་གི ཏུར བ་ ན་ག ན་ བ་ ག ཨ་ཡི ནེ སི་ ཨ་ ན་ བ་ ན་ ཁོ ན་ ཟ་ གི བ
1: ཨ་ཏ་མ་ཏ་མ་ཏ་གི་ཏ་མ་ཏ་གི་ན་ཨ་ཡི་ན་སན་ཆ་གི་ཁ་ན་བ་ཏ་ཏ་ཁོ་ལ་ཁོམ་ཟེ་ཡོ་ཤ་ལ་པ་ད་ལউ་ཤི་ཤ་ལ་གལེ་རམ་ནེ་བ་ཁོ་ཨོ་ཨོ་ཡམ་ནུ་ང་ཡ་བ་པ་ཨོ་ནེ་སི་མ་དི་ཨོ་མི་ད་ཁོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ
2: ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯃꯣꯅꯣꯛꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ